25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне плохо.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Завжди небо хоч чуточку ярче, помню, як раніше мали мули бази, без поведа жил настоящим, не було битого серця, дважды, а может и больше.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Могилев.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: Around the world.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

16 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис» – олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Движение по кольцевой развязке на пересечении проспекта Мира и улиц Космонавтов и Якубовского в Могилеве открыли минувшей ночью. Накануне председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко посетил этот важный объект. Напомним, с 29 мая здесь активно работают строители. К этому же объекту в последний месяц было приковано все внимание прессы, блогеров и горожан. Губернатор оценил ход работы и поблагодарил граждан за терпение.
3: Это место еще знаковое, потому что оно является развязкой. Это центр и для комфорта, для проезда, для того, чтобы попасть в любую точку. Наша Могилева, конечно, опять же, это объект для нас важен. Ну и, наверное, ажиотаж был вызван. Почему? Потому что мы каким-то образом, конечно, принесли неудобства для наших граждан. Но спасибо, что потерпели, потому что нам надо было ускорить работы, не затягивать. Мы специально выбрали время, чтобы детки пошли на каникулы. Было не так напряжно, конечно, доставлять в школу, садик. Ну и приняли решение, что вот надо перекрыть и дружно выполнить данные работы. Хочу сказать большое спасибо строителям, дорожникам. Они действительно отработали.
2: На объекте работало около 200 человек, 80 единиц техники. Работы завершили на 5 дней раньше запланированного. Накануне уложили финальный слой дорожного покрытия, нанесли разметку и включили почти 20 светофоров. Анатолий Саченко отметил, что кольцевая развязка – это часть масштабного проекта внутри городской кольцевой, которая призвана разгрузить Могилев на ближайшее десятилетие. В целом, область сегодня активно прирастает важными и нужными для людей объектами.
3: Сегодня это и Шкло, где мы готовимся к дожинкам. Сегодня это город Бобруйск, который также в активной фазе строительства идет. Это и Марзона, и мосты наши, и у нас там еще есть задумки. Да, можно говорить о любом городе, и везде у нас идет то или иное строительство. Да, может, для каких-то крупных областных центров или для Могилева не совсем как бы значимо, но для небольших поселений, для небольших городов каждый объект, он, в принципе, имеет такое значение. Будто детская площадка, будто вот мы в Сеславле строим детский сад, или наша дорога, которая идет Чаус и Чериков. Ну, это такой же серьезный объект для всего региона. Я думаю, тоже движение в этом году откроется. И самое главное, чтобы это было удобно для людей и было востребовано.
2: Также в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню города, в Могилеве открыли самый высокий в Беларуси скалодром на открытой площадке. Объект высотой 17 метров имеет две трассы – на скорость и на сложность. Новый скалодром появился на улице Индустриальной, 28, в Могилевской комплексной школе «Сдюшор Виктория». Новую спортивную площадку, соответствующую международным стандартам, уже оценили профессионалы. Первым скоростную трассу прошел самый быстрый скалолаз Беларуси, чемпион Республики Беларусь по скалолазанию на скорость Игнатий Максимовцов. Скалодром открыт не только для спортсменов. Попробовать свои силы могут и новички, как взрослые, так и дети.
1: Местное время.
2: Поезд памяти встретил Могилев. Это уникальный межгосударственный культурно-образовательный проект. Его участники – 200 юных потомков, победителей, представителей народов, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом. В этом поезде нет случайных ребят. Каждый из них – отличник не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке. Проект ежегодно высоко оценивают на международном уровне. И чтобы попасть в поезд памяти, каждый из этих старшеклассников прошел серьезный отбор. 5 конкурсных этапов, 12 тысяч заявок со всей Беларуси и только 55 счастливчиков.
4: Здесь все очень заряжены, потому что в стране был конкурс 280 человек на место, 12 тысяч заявок. В России был такой же конкурс. Ребята из других стран тоже очень хорошие. Рассказываем, делимся своими традициями, культурой. Им очень нравится белорусский язык, белорусская культура. Все просто в восторге от нашей страны.
5: В целом здесь очень дружелюбный народ, даже в гимне Беларуси мирные люди есть строчка. Поэтому здесь правда мирные люди, все каждый друг с другом на хорошей, на доброй ноте общается.
2: У маршрута первый юбилей. Он курсирует уже 5 лет и с каждым годом становится популярнее, говорит член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
6: То, что ребята сегодня в течение нескольких недель будут в таких, ну, грубо говоря, спартанских условиях, но это молодежь, она выдержит все, она только от этого станет крепче. Это абсолютно нормальная школа жизни.
1: Глузк.
2: Очередной день маршрута участники международного молодежного патриотического проекта «Дорогами памяти и славы» провели на Глузской земле, сообщает сайт Могилевского облсполкома. В этом проекте участвуют молодые люди из Могилевской области и более чем из 20 регионов Российской Федерации. Накануне участников познакомили с историей Глузского района, его культурным наследием и событиями Великой Отечественной войны. Гостям рассказали о выдающихся уроженцах Глузской земли. Например, познакомились с творческим наследием поэта и писателя Сергея Гроховского. Яркой частью программы стали фестиваль национальных блюд, вкусно традиционно и сельская эстафета, где команды продемонстрировали свою ловкость и сплоченность. Международный молодежный проект «Дорогами памяти и славы» продолжается. Следующая точка маршрута – Бобруйский район.
1: Челси.
2: С сегодняшнего дня, 25 июня, на территории Могилевской области начинаются мероприятия ко дню освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали в облисполкоме, сегодня день города отметят Чаусы. С самого утра в церкви Вознесения Господня состоится молебен в память о павших воинах. В 8:30 стартует автопробег, посвященный 82-й годовщине со дня освобождения Чаусского района от немецко-фашистских захватчиков по маршруту Чаусы-деревня Дранука, где участники возложат цветы к памятнику советским воинам. В этот же день в Чаусах откроют детские площадки на улице Лермонтова и по улице Молодежной. А в 15:00 на городской площади пройдет районный конкурс «Автоледи-2026». Жителей районного центра ждут концертные площадки, ярмарка с торговыми рядами и выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
1: Местное время.
2: Актуальность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне только растет. Когда где-то начинают героизировать нацистов, они возвращаются в том же качестве, но уже с более совершенной техникой. Об этом напомнил заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны.

0: девчонки без громких слов взяли оружие и встали на оборону Могилева. А те, кто остался в тылу, в это время поддерживал работу инфраструктуры города, напомнил Игорь Бородько.
1: Константин Симонов, когда он был военным корреспондентом, когда он поехал в город Могилев, он был поражен. А был поражен чем? Война, она началась неожиданно, было очень много хаоса, естественно, было много неразберихи. И что для себя отметил Константин Симонов, что он смог даже постричься в городе Могилеве в военное время. То есть работали все социальные объекты. То есть шла война, но быт и жизнь горожан была организована таким образом. И надо сказать, что наш Могилев – это, наверное, первая такая битва, где впервые за всю историю нашей Отечественной войны было показано, что немцев можно бить.
0: Важно сохранить историческую память и передать ее молодому поколению. В Могилевском государственном экономическом промышленном и технологическом колледже работает уникальный историко-познавательный комплекс «Спадщина родного краю». В нем, в том числе, создана комната воинской доблести, зал партизанской славы, где постоянно проходят экскурсии. Более 15 тысяч человек из 16 стран мира уже посетили музейный комплекс колледжа. Это единственный в стране музей учреждения образования, который внесен в реестр Министерства культуры, рассказал педагог дополнительного образования Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа Константин Моисеев.
2: Мы создавали зал партизанской славы. Наши замечательные мастера изготовили макеты наших партизан. Ну, их же надо как-то одеть. Приносили их то, что мог. Ну, я, например, принес шапку-ушанку. У меня армейская осталась. А мы хорошо знаем, что в годы Великой Отечественной войны партизаны ходили вот в таких вот фуфайках зеленого цвета. Где же их взять? На даче был у своего соседа, у Коли. Залезли в подвал. Там у него лежат эти зеленые фуфайки. Коля, дай. Да мне бульбу нечем накрывать. Упросил, забрали мы эти фуфайки, сходили на Быховский рынок, попросили у коллекционеров красные звездочки. То есть делаем работу так, чтобы максимально было приближено.
3: Местное время.
0: Могилев на холстах российских художников. В четвертый раз в областном центре собрались именитые живописцы России, чтобы запечатлеть на своих полотнах красоты нашего областного центра. А открылся пленэр в выставочном зале Музея истории Могилева экспозиции «Русский север», на которой представлены работы этих же художников. С подробностями наш корреспондент Анатолий Шпельков.
4: В пленэре «Могилев на холстах российских художников» участвуют 6 живописцев, представители традиционной русской художественной школы. Они с мировыми именами и званиями заслуженные народные художники. В Могилев привезли свои работы, которые писали в разных регионах севера России. К примеру, преподаватель в ГИКа Антон Стекольщиков в своей картине «Жди меня» передает будущему поколению важные данные из прошлого.
5: И она до сих пор ждет. Может быть, уже и ждать нечего, но она ждет. Вот эта вот верность русской женщины, вот эта вот и будка без собаки, и вот этот вот взгляд оттуда этой женщины, этой бабушки, которая смотрит и ждет. И вот эта вот лавка, которая длиною в эту длинную ее жизнь. И вот эти цветы, которые она недополучила, недодарена убитым мужем, например, ей дарит природа.
4: Антон Стекольщиков благодарен приглашению на пленэр. Народный художник России влюбился в Беларусь и Могилев.
5: Это все родные люди, это абсолютно. С каким-то легким, может быть, каким-то таким вот могилевским, белорусским даже акцентом, да. Вот какие-то мягкие слова и вот эти вот песни. Вот, ну, в общем, не знаю, это все то, что близко моему сердцу. Вот поэтому я влюблен и вообще в Белоруссию, и, конечно, в Могилев, поскольку именно с этого началось мое знакомство с Белоруссией, именно с Могилева.
4: Пленэр «Могилев на холстах российских художников» проходит в четвертый раз. А для Музея истории города это пополнение фондов современными произведениями искусства, поделился его директор Сергей Беспанский.
6: Это знаковые все работы, пополняется уже порядка больше 4 десятков работ наши фонды. Мы их используем в своих выставочных проектах и очень рады, что Могилев работает в этом направлении.
4: Именитые художники России подготовили подарок и для юных талантов Могилева. Они организуют для них мастер-класс. Завершится пленэр празднику города, открытием выставки в выставочном зале. Новые холсты с красотами Могилева разместят рядом с выставкой «Русский север».
3: Местное время.
0: Третья международная научно-практическая конференция «Цифровая гуманитаристика в глобальном мире» проходит в Могилеве. Она посвящена 65-летию со дня основания БРУ. В конференции принимают участие более сотни участников из различных стран мира. Беларусь, Россия, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Армении и Китая. Подробнее расскажет Елена Бубликова.
7: Участники конференции обсуждают актуальные вопросы применения и интерпретации новых цифровых и информационно-коммуникационных технологий, а также выявляют возможности и перспективы развития цифровых ресурсов в гуманитарных и социокультурных исследованиях и образовании. Международная научно-практическая конференция «Цифровая гуманитаристика»

0: глобальном мире проводится в сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы, рассказала проректор по учебной работе Белорусско-Российского университета Наталья Вологина.
1: Для нас это сотрудничество очень важно, играет большую роль в развитии именно социогуманитарной составляющей университета, потому что сегодня университет – это не просто место, где мы даем дипломы, а это место, где мы формируем личность, где мы реализуем важнейшие задачи в жизни региона и в жизни нашей страны, и в жизни союзного государства.
0: Гуманитарное сотрудничество между странами иногда является более важной историей, нежели сотрудничество экономическое. Гуманитарное сотрудничество – это основа всего, подчеркнула заместитель директора Института русского языка по учебной работе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Марина Брагина.
2: Это важно и с нашими странами, которые бывшие страны, входящие в состав СССР, и очень хорошо, что они сейчас самостоятельные государства. Наша политика в области гуманитарного сотрудничества, она абсолютно одинакова. А Белорусско-Российский университет Беларуси – это вообще наша любовь. Мы здесь себя чувствуем очень хорошо, и мы очень благодарны белорусским коллегам за то, что они нас с такой теплотой, с душевностью принимают. Казалось бы, конференция по цифровой гуманитаристике, которая не является основным видом деятельности Белорусско-Российского университета, здесь все-таки технари и так далее, и тем не менее руководство Белорусско-Российского университета и сотрудники поддерживают, понимают, что такое направление деятельности, оно тоже очень важно, в том числе и для развития Белорусско-Российского университета.
3: Местное время.
4: К пляжному сезону в Могилеве все готово. Обновленный пляж в Печерском лесопарке уже собрал одобрительные комментарии в социальных сетях. Тему отдыха на воде продолжит наш корреспондент Анатолий Шпирков.
5: Каждый год Печерское озеро радует посетителей своими красивыми видами и блаженной прохладой. Здесь отдыхают и взрослые, и дети. Это отличное место, чтобы спрятаться от городской суеты. Ведь на природе время словно замирает. Поделился первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев Зеленстрой» Василий Ганевич.
6: На пляже на Печерском озере в этом году было установлено все необходимое оборудование для отдыха. А это лежаки в количестве 50 штук, 11 теневых навесов. Дополнительно было установлено 3 новых раздевалки. А также сделаны были нового формата теневые навесы в количестве 3 штук. Также была произведена планировка пляжной зоны и подключены питьевой фонтанчик и душевая.
5: К купальному сезону подготовилась и Печерская спасательная станция. Здесь ведется непрерывный контроль за обстановкой, чтобы в любой момент прийти на помощь. Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, работники проверяют водолазное снаряжение, ходовые качества спасательного катера. В такой работе мелочей не бывает, отметил исполняющий обязанности начальника Печерской спасательной станции водолаз Михаил Дракин.
7: Что в себя включает? Гидрокостюм для сохранения тепла водолаза, сигнальный конец, это и ведется связь с водолазом по водолазным сигналам. Водолазное снаряжение еще включает в себя акваланг, 2 комплекта.
4: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
4: Яскравое свято лето 11 и 12 липня Александрея збираюся броу разом сустрець купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстроу, сырный фестиваль смачные стравы национальной кухни, выставочный проект антология жаночей пригожости. Выстава продаж белорусских брендов жаночего одения, выступление зорок эстрады Беларуси и России, гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом.
8: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Могилеве открыли движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского, ключевом участке строящейся внутригородской кольцевой магистрали. После реконструкции здесь воссоздали исторический вид, вернув на постамент в центре кольца отреставрированный танк Т-34. Хотя работы изначально планировались на месяц, их завершили досрочно, приложив максимум усилий. А эта развязка лишь часть масштабной дорожной модернизации города. В Могилеве на улице Краснозвездной и бульваре Непокоренных открыли новые спортивные площадки, построенные на средства президентского спортивного клуба. Здесь установлены современные уличные тренажеры, турники, брусья и скамьи для пресса, включая адаптивные снаряды для людей с ограниченными возможностями. Открытие совпало с презентацией проекта «Спорт и двор», в рамках которого участники выполняют 8 заданий на площадках, снимают их на видео и публикуют в соцсетях. А жюри оценивают технику, креативность и монтаж. Победители в 4 категориях разделят призовой фонд в размере 24 тысяч рублей. Череда мероприятий, посвященная Дню города, продолжается в Могилеве. Сегодня на территории Могилевского индустриального колледжа организуют спортивно-патриотические мероприятия. А в 18.30 всех приглашают в КДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. 26 июня в 11.45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18 часов в пятницу у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21.30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. И в завершении. В Бобруйске сегодня стартует 18-й международный фестиваль «Венок дружбы». Он продлится по 29 июня. В гости приедут коллективы из Армении, Азербайджана, Индии, России, Колумбии и других стран, а еще 14 делегатов из городов-побратимов. Главная сцена – Ледовый дворец. Там состоится шоу с новыми технологиями и сюрпризами от режиссерской группы из Минска. Но это не все. Концерты пройдут на 5 площадках в микрорайонах города, а также коллективы выйдут в соседние районы, чтобы энергию праздника ощутил каждый. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 17. Данная погода предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Только еще немножко и снова выходные. Пусть это будет не единственная хорошая новость за сегодня. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Четверг на старте. И если Радио Могилев будет сопровождать вас сегодня, во-первых, вам за это благодарность. Во-вторых, день непременно будет ярче. Ну а пока давайте настроимся.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: фраза обрела новый поворот. В Китае завоевывает популярность необычное блюдо «жареные камни». Мелкую речную гальку обжаривают на сковороде, добавляя чили, чеснок и другие специи. Называется такой деликатес «суодю», что дословно переводится как «попробовать на вкус, но не есть». Самую странную закуску в мире можно купить на китайских рынках. Это около 5-6 наших рублей. Грызть и глотать камни не нужно. Их сначала обсасывают, а потом выплевывают, как кожуру от семечек. Кстати, блюдо это не новое. Такая еда была популярна в Китае в далеком прошлом. Якобы речные камни имеют вкус рыбы, и если их обжарить, вкус усилится. И народ решил активно пробовать это блюдо. Уж не знаю, насколько это вкусно и полезно, но, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Зато мы пополнили список странных блюд, которые мы вряд ли когда-нибудь попробуем. Хотя, знаете, идете вон куда-нибудь, набрали камни и попробовали. Вы в тренде, и все. В общем, развлекайтесь. Ну, наверное, уже после работы. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.
7: Время обновлений в зал.

0: банком. Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold.defizdream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
2: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: В Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником – Днем Государственности. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступать за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах, обратил внимание Александр Лукашенко. Поезд памяти накануне встретил Могилев. Это уникальный межгосударственный культурно-образовательный проект. Его участники – 200 юных потомков победителей, представителей народов, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом. В этом поезде нет случайных ребят. Каждый из них – отличник не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке. Проект ежегодно высоко оценивают на международном уровне. И чтобы попасть в поезд памяти, каждый из этих старшеклассников прошел серьезный отбор. 5 конкурсных этапов, 12 тысяч заявок со всей Беларуси и только 55 счастливчиков.
4: Здесь все очень заряжены, потому что в стране был конкурс 280 человек на место, 12 тысяч заявок. В России был такой же конкурс. Ребята из других стран тоже очень хорошие. Рассказываем, делимся своими традициями, культурой. Им очень нравится белорусский язык, белорусская культура. Все просто в восторге от нашей страны.
5: В целом здесь очень дружелюбный народ, даже в гимне Беларуси мирные люди есть строчка, и поэтому здесь правда мирные люди, все каждый друг с другом на хорошей, на доброй ноте общается.
3: О происшествиях. В Могилеве БМВ сбил ребенка. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. Накануне вечером на перекрестке улиц Крупской и Мытной 30-летний водитель БМВ совершил наезд на 6-летнего мальчика, который пересекал дорогу с друзьями на велосипедах по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик с травмами доставлен в больницу. Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу. Родителям ГАИ напоминают, что несовершеннолетним до 14-летнего возраста запрещено передвигаться по дороге без сопровождения взрослых. В случаях необходимости пересечения проезжей части им необходимо спешиваться и катить велосипед рядом с собой. Гастрономической новинкой праздника Купали Александрия «Собирая друзей» станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали Александрия «Собирая друзей» пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. И в завершении. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 16.

Да, надеюсь, радует. Пусть все получается как хочется, несмотря на какое-то, может быть, сонное состояние, обстоятельства или еще тысячу причин быть на настроении. Не забывайте, что от вашего настроя очень многое зависит. Так что пожелаю вам удачного дня. А я, Ира Александрова, рядышком до 14.00. Что бы вы ни делали, спасибо, что держите фоном Радио Могилев. Доброе утро.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
4: Ребят, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
2: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

Слушайте, началось. Коллеги заходят, жалуются на холод. Да, сегодня плюс 16 воспринимается как плюс 10, но вы-то, небось, еще и за питанием не следите. А от этого желание побубнеть по поводу и без увеличивается. Казалось бы, да, где связь? Но на самом деле рацион питания – один из ключевых факторов влияния на психику. Наш мозг – самый энергозатратный орган, поглощает более 20% наших ресурсов из-за беспрерывной работы нейронов. И для здоровой работы психики нужны витамины, минералы, аминокислоты, другие биологически значимые вещества, которые регулируют работу нервных клеток. Поэтому нарушения и дефициты питания самым прямым образом сказываются на уровне стресса и нарушениях настроения. И продукты, которые усугубляют упадническое настроение, это сладкое, жирное, жареное и фастфуд. А вот если формировать полноценный рацион с включением мяса, рыбы, овощей, фруктов, орехов, молочных, ваша нервная система будет работать гораздо более стабильно. Ну и без фона из отличной музыки, мне кажется, тут никак.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14,4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горосполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ребят, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
3: Заказать рекламу на радио Могилёв сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: надеюсь, вы уже на подходе к месту, куда желательно прийти вовремя, не несете, сломя голову, успели обратить внимание и на лето, и на красоту, на утреннюю свежесть, а значит, вдохновленная и настроенная на победу, гордо и уверенно идете покорять парочку вершин. А, давайте вместе это сделаем, вы у себя на рабочем месте, ну а мы вам хитов подкинем для настроения. Доброго утра!
1: Наши хиты.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Даниэла Франциску Шапу с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Президент обратил внимание, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двусторонних сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. Успешное взаимодействие между регионами Беларуси и России – мощный драйвер развития союзного государства, пишет СББАЙ. Сегодня в Минске и в Минской области стартовал 13-й форум регионов Беларуси и России, организаторами которого традиционно выступают Совет Республики Национального Собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания России. В этом масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работать 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества, от межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо», где пройдет пленарное заседание. Событиям в мире. Сильнейшее землетрясение произошло в Венесуэле, сообщает Ньюсбай. Серьезные повреждения и обрушение десятки зданий. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Разрушения затронули целые районы. В Майкете обрушилась половина жилого квартала. В Каракасе многоэтажки и дома до основания. В торговых центрах и магазинах обвалились потолки. Людей завалило прямо на парковках. Десятки человек пострадали от падения конструкций. Первый звонок в новой школе на Гагарина в Могилеве прозвенит 1 сентября, пишет «Беларусь-4 Могилев». Следующая современная школа появится в микрорайоне Соломенка-2. Два учебных блока, здание мастерских, отделение кулинарии, обработка тканей, металла и дерева, а также в ней будет бассейн, библиотека, столовая на 320 мест с витаминным баром. И в завершении. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 17.

телефоном, а может быть, только присоединились и правильно делаете. Вместе мы сможем больше, и чтобы себе там не напланировали на этот четверг, пусть все получится. Да, по крайней мере, если радио Могилев под боком, круглосуточно готовы добавлять фон для лучших.

0: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
2: Ребят, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
3: Могилёв Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 80-222-70-75-41.

0: Ну что, если для вас день не день, если вы не начинаете его без чашечки кофе, ловите новость, ученые выяснили, что лучшее время для кофе это с 9.30 до 11.30. По их мнению, кофе слегка приподнимает уровень кортизола, что делает вас более внимательными и энергичными. А поэтому сейчас самое время заварить очередную чашечку. Так что ударный труд нас ждет, и это ли не такая, знаете, подмога в нашем таком вот состоянии трудоспособном. Ну и фон из хитов тут, само собой.
1: Радио Могилев.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: бренды.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
5: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Радио «Могилев».

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 11 до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
4: И уже 14.
3: А если так? Уже 14 и 4.
5: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
8: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Честно говоря, одно и то же каждый день приходится вставать, идти на работу, и ищет душа разнообразия. Предлагаю, если нет особого повода праздновать, выбрать, что именно и устроить праздник. Вот и, пожалуйста, выбирайте. День лимонада, день улыбок незнакомым людям, день рукопожатия, день работы. Тут, мне кажется, работа из дома. Тут, мне кажется, да, можно всплакнуть, потому что работать из дома мечтают все. И вот еще один день цветного телевидения имеется. Какой праздник праздновать будете вы, вам решать. Ну, а если вдруг вы выдумщик еще тот, и своих праздников можете выдумать кучу, тогда милости просим программу «Привет в обед», потому что вы просто обязаны поучаствовать в повышении градуса настроения ваших близких. Сегодня я буду отвечать за передачу ваших добрых пожеланий. Вместе поздравим, привет передадим, в любви признаемся, так что не пропустите. «Привет в обед» с 13 до 14.
1: Новинка на радио «Могилев».

0: В Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В Могилеве открыли движение для всех видов транспорта на новой развязке на пересечении проспекта Мира, улиц Космонавтов и Якубовского. К этому объекту в последний месяц было приковано все внимание прессы, блогеров и граждан. Накануне председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко оценил ход работы и поблагодарил граждан за терпение. На объекте работало около 200 человек, 80 единиц техники. Работы завершили на 5 дней раньше запланированного. Анатолий Исаченко отметил, что кольцевая развязка – это часть масштабного проекта внутригородской кольцевой, которая призвана разгрузить Могилев на ближайшие десятилетия. В целом область активно прирастает важными и нужными для людей объектами.
4: Сегодня это и Шклоу, где мы готовимся к дожинкам. Сегодня это город Бобруйск, который также в активной фазе строительства идет. Это и Марзона, и мосты наши, и у нас там еще есть задумки. Да, можно говорить о любом городе, везде у нас идет то или иное строительство. Да, может, для каких-то крупных областных центров или для Могилева не совсем как бы значимо, но для небольших поселений, для небольших городов каждый объект, он в принципе имеет такое значение, будь то детская площадка, будь то вот мы в Сеславле строим детский сад, или наша дорога, которая идет Чаус и Чериков. Но это такой же серьезный объект для всего региона. Я думаю, тоже движение в этом году откроется. И самое главное, чтобы это было удобно для людей и было востребовано.
3: Теме экономического взаимодействия было уделено большое внимание во время очередного раунда межмидовских консультаций в Минске между Белоруссией и Сербией, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства. В ходе содержательных и конструктивных переговоров участники консультаций предметно обсудили весь спектр вопросов двухсторонней повестки дня, уделив особое внимание экономическому взаимодействию. О происшествиях 57-летняя могилевчанка попыталась прикурить сигарету от огня газовой плиты, однако на ней загорелась одежда. Женщину с обширными термическими ожогами госпитализировали, но спустя 2.5 недели она скончалась. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала ожоговая болезнь с системным воспалением, несмотря на оказанную медицинскую помощь. По такой же причине погиб 65-летний житель Быховского района. У него во время тушения сухой травы загорелись брюки. Мужчина скончался через неделю в больнице. Выставка-презентация промышленных гигантов, фестиваль мороженого, ярмарка ремесленников и интерактивная акция с росписью автомобиля. Такую программу подготовили организаторы в Могилеве к празднованию Дня города 27 июня. Об этом рассказали в горисполкоме. Масштабная торговля развернется в парке Подниколья, где представят свою продукцию фермеры и мастера народных промыслов. В Комсомольском сквере пройдут

широкий ассортимент мороженого. Также часть программы украсит выставка-презентация «Наши достижения тебе, Могилев». Необычным форматом порадует автомобильная зона. Организаторы подготовили автохолст. Машину, где жители и гости смогут расписать специальными маркерами, оставляя пожелания родному городу. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +19.

0: Куда собрались?
1: Вам заняться нечем.
2: Зачем эти трудности?
3: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Ограниченная партия. Dongfanbox за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfanbuy и по номеру А1-591-400.
5: Ребят, везу вечеринку «Альфа-Сансет» в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами.

0: свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Ребят, везу вечеринку Альфа-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 30.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: Ростове 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные приобретения.

0: регистрируйтесь в игре на сайте Шодрия Бай, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрия дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Белорусская железная дорога отправила пятый сборный контейнерный поезд «Колосок» со станции Калядичи в Китай, сообщили Белта в пресс-службе БЖД. С марта таких поездов отправлено уже пять. Сервис реализуется Белорусской железной дорогой совместно с госпредприятием «Белинтертранс». Первый поезд и пятый состоит из 62 контейнеров с продукцией белорусских предприятий и направлен на снижение логистических затрат для экспортов. Высокотехнологичный завод по переработке масличных культур строят в Беларуси при поддержке Евразийского банка развития. Об этом заявил председатель правления банка Николай Подгузов, передает Белта. После реализации проекта совокупность мощность завода составит более 1 миллиона 500 тысяч тонн в год. Это будет один из крупнейших заводов во всем Евразийском регионе, сказал председатель правления. Службу «Одно окно» Славгородского райисполкома в среднем в день обращается порядка 10-12 человек. Всего за первый квартал этого года в службу поступило 410 заявлений, из них 57 от юридических лиц, по различным административным процедурам. А по каким именно, рассказал управляющий делами райисполкома Александр Чиж.
2: Основные вопросы – получение государственной адресной социальной помощи, выдача удостоверения пострадавшего на Чернобыльской АЭС, реконструкция и перепланировка жилых помещений. По данным заявлениям принято 379 административных решений, при этом специалистами службы «Одно окно» направлено 711 запросов в различные организации.
1: И в завершении. В Белинческом лесхозе выбрали лучшего лесоруба 2026 года. Ежегодные соревнования «Вальщиков леса» прошли на базе Кировского лесничества. Участники демонстрировали профессиональное мастерство в пяти дисциплинах. В командном первенстве уверенную победу одержал лесорубы лесничества, а его председатель Анатолий Баранов уверенно победил в индивидуальном зачете. Он был лучшим сразу в трех упражнениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня в Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
1: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилёв. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. «Полис энд Пэрис» выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
2: Наши хиты.

0: Ну, привет всем, кто соскучился по задушевным разговорам о музыке. Это программа «Чарт подбери», и я, Рустам Османов, подобравший для вас новый чарт. Что можно сделать с тем, что и так хорошо сделано? Ну, естественно, можно благополучно испортить, а вот наоборот, улучшить. Ну, касательно музыки, можно сделать как минимум не хуже. Иногда именитых или не очень, но профессиональных музыкантов и певцов так цепляют хиты других именитых и профессиональных музыкантов и певцов, что они тех перепевают. То есть делают каверы, если вы сразу что-то не так поняли. И справляются неплохо. Сегодня мы такие треки и послушаем. Известные песни в не совсем, может быть, известной интерпретации. Подтяните поближе ухо к динамику, мы начинаем «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Казалось бы, и так легендарная группа, легендарная песня. Но куда еще ее перепевать? Чтобы это сделать, нужно неплохо так напрячься. Но взрослые серьезные дядьки из группы Clutch трудностей не боятся. Тем более, что на песню Fortunate Son от Creedence Clearwater Revival и так есть разные каверы. Ну а что, Clutch хуже других, что ли, черт подбери? Вот и решили по струнам вдарить, да в барабан. И известный трек перепеть, только на свой манер. Clutch. Fortunate Son.

0: кабере.
1: Уж не знаю, есть ли у Клатчей другие каверы. От и до я с их творчеством не знаком, но этот получился вполне себе. Умело добавленные тяжести, густой вокал Нила Феллона сделали свое дело, чарт подбери.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Чёрт побери!
1: А вы знали, что если долго путешествовать по Индии, может быть, открывая чакры, заниматься в этом путешествии йогой, катаясь на слонах, ну или чем еще в Индии занимаются, то можно написать настоящий хит? А забыл добавить, что вам для этого нужно быть еще и Полом Маккартни. Тогда точно все получится. Сам Пол Маккартни последовал этой схеме. И у него получилось. Вместе с Джоном Ленноном он написал песню, на которую я в открытых источниках насчитал 16 каверов. Все их слушать не будем, но вот один прозвучит. И прозвучит это не то слово, потому что сипло прохрипит его Лемми Килмистер, Back in the USSR.

0: сам Лемми, как и группа Beatles, если говорить о полном составе, в СССР не бывал. Но этот трек от чего-то решил перепеть. Может быть, ему не хватало на тот момент заграничных поездок, ну и к этой догадке прибавим еще любовь к творчеству Битлов. Пусть будет так, чёрт подбери, а мы идем дальше.
1: Чёрт подбери!
0: Когда кажется, что свой шедевр Personal Jesus идеально и прекрасно со всех сторон могут исполнить только Depeche Mode, откуда ни возьмись, появляется звезда кантри-музыки Джонни Кэш, и спустя 13 лет после выхода хита делает на него один из самых известных каверов. Да, без знаменитых чемоданов, на которых была сыграна партия ударных, но зато с отличным добавлением клавишных.

Джонни Кэш, кажется, состоял из музыки. Этот вывод можно сделать по его деятельности. Начиная с 1957 по 2002 он чуть ли не каждый год выпускал по альбому. А вы говорите попса. Гляньте, что в кантри-музыке делается, черт подбери. Ну и Personal Jesus, его такой блюзовой раскачивающей мелодией, видать, не могла ускользнуть от ясного, натренированного взора или, скорее, слуха маэстро. Ну а вершина успеха оказалась в моем чарте подбери. А вот интереснейший экземпляр. Я думаю, без труда можно найти примеры каверов русскоязычными исполнителями зарубежных треков. А вот так, чтобы наоборот. Есть и такой пример. Итальянская группа Vanilla Sky решила не искать легких путей и замахнулась на советскую классику, всегда актуальную под Новый год. К вопросу подошли серьезно, со знанием дела. А мы послушаем результат. Vanilla Sky.

Надеюсь, горячие темпераментные итальянские хлопцы от январской зимней вьюги не замерзли. Судя по исполнению, нет. Было горячо, бодро, ну и тяжеловато. Но это

0: Вот же молодцы нидерландцы Шокинг Блю. Такой трек забабахали. И сами прославились, и на других хватило. Другие этим и пользуются периодически. Хотите обратить на себя внимание? Выдайте свою версию Винос. Только сделайте это не хуже, чарт подбери. Royal Republic же обращать на себя внимание не особо-то и нужно. Они просто развлекаются. Что ж, недолго музыка играла. Все наши песенки на сегодня спеты. Затем, как лучшее не всегда враг хорошего, сегодня с вами наблюдал я, Рустам Османов. Слушайте любимую музыку на все лады, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Прогноз погоды. 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
3: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Давай в безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Ребят, везу вечеринку Альфа-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. В графике президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня ряд встреч, сообщает Пол-Первого. Первый гость Андрей Воробьев, губернатор Московской области, который занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с Республикой Беларусь. В 2023 году на переговорах с губернатором глава государства сказал, что Московская область нам архиважна. Подробности в следующих выпусках. 1 июля в Беларуси вводится обязательный налоговый минимум для плательщиков налога на профдоход, напоминает Ньюсбай. Теперь ежемесячно такие граждане должны заплатить в бюджет как минимум 45 рублей, независимо от полученных доходов. Для тех же физических лиц, которые являются получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 белорусских рублей. Событием в мире. В Венесуэле введен режим ЧП после разрушительного землетрясения. 32 человека погибли и около 700 получили ранения, сообщает Ньюсбай со ссылкой на местные власти. Серьезно повреждены и обрушены десятки зданий, даже целые районы городов. Толчки были такой силы, что в торговых центрах и магазинах обвалились потолки. Людей завалило прямо на парковках. И в завершении. Наши пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителям Украины в белорусские леса для сбора грибов и ягод, сообщает Белта. Украинские граждане смогут пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
4: Вот знаете, такое прекрасное чувство, когда в течение дня на твоем пути встречаются улыбчивые люди, тогда день, мне кажется, становится ярче, что ли. Всем нам желаю в течение дня получать заряд бодрости от приятных встреч, неожиданных добрых вестей или просто приятной улыбки. Кстати, мы тоже хотим поучаствовать в создании настроения и подарить кому-то из вас сертификат в новый магазин ОМА, который вы заберете прямо на открытии магазина ОМА 26 и 27 июня в торговом центре SkyMall. Мол, по адресу проспект Мира, 73. Ну и, естественно, по этому случаю радио Могилев и магазин ОМА дарим сертификаты номиналом 50 рублей на покупку в новом магазине. Широкий ассортимент товаров позволит вам выбрать именно то, что вам нужно, потому что ОМА – это крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. А что же нужно сделать, чтобы заполучить сертификат? Просто все. Отвечайте на вопрос. Вопрос такой. Назовите услуги, которые оказывает магазин ОМА, я вам дам варианты ответов. А вы выберете правильный, по вашему мнению. Ну, а если захотите, можете все три сразу выбрать. Пожалуйста. В общем, свои варианты шлите на Viber через 44 56 86 176. Итак. Первое. ОМА предлагает услугу аренды электроинструмента, строительного оборудования, садовой техники, прицепов и так далее. Второе. Услуга доставки. Третье. Услуга колеровки красок. Все. Жду ваши варианты ответов. Выпускай сегодня 10-й счастливчик и получит тот самый сертификат на 50 рублей в новый магазин ОМА.
5: Радио Могилев.

27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: А вот так. И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так? Уже 14 и 4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 25 июня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Что с нами делает любовь, понятно, а вот что с нами делает возможность выиграть сертификат в торговый в магазин ОМА, новый магазин ОМА, который открывается уже 26 и 27 июня в торговом центре Sky Mall. Это, друзья мои, да, это, я думаю, что это будет большое событие, потому что и программа намечается обширнейшая, ну и, собственно, сертификат на 50 рублей сам себя не выиграет, так что давайте присоединяйтесь. Новый магазин ОМА. Совсем скоро открытие. Кстати, сертификат вы сможете забрать именно там 26 и 27 июня и заодно посмотреть на всю эту, на весь этот широчайший ассортимент товаров, который позволит вам выбрать именно то, что вам нужно. И стройматериалы, и инструменты, товары для дома, сада, огорода. В общем, неимоверное количество товаров. Что же нужно сделать, чтобы заполучить сертификат на 50 рублей от магазина ОМА? Просто ответить на мой вопрос. Назовите услуги, которые оказывает магазин ОМА. Я даю вам варианты ответов. Выбирайте правильный, по вашему мнению. Может, вам захочется сразу три выбрать. Ради бога, пожалуйста. В общем, все для вас. Варианты. Слушайте. Первый. ОМА предоставляет услугу аренды электроинструмента, стройматериалов, строительного оборудования, садовой техники. Второе. Услуга доставки. Третье. Услуга колеровки красок. Ну, вот такие вот у нас варианты ответов. Поэтому жду их на 99 на наш Viber 44-56-86-176. Ваши варианты. 10-го счастливчика будем награждать.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону A1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
9: Радио «Могилев».

0: назад. Везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вместе с Роксет мы спрашиваем, как у вас дела, друзья мои, да, особенно те, кто сейчас играет с нами, кто очень хочет выиграть сертификат в новый магазин ОМА. Да, внимательно, ушки на макушке. Кстати, сертификат вы можете забрать прямо на открытии нового магазина ОМА, который пройдет 26 и 27 июня в торговом центре SkyMall по адресу проспект Мира, 73. Ну и, естественно, по этому случаю Радио Могилев и магазин ОМА дарим сертификаты номиналом 50 рублей. Кстати, с 12 до часу завтра мы тоже будем разыгрывать, так что присоединяйтесь. Широкий ассортимент товаров позволит вам выбрать именно то, что вам нужно, потому что ОМА – это крупнейшая сеть стройматериалов, инструментов, товаров для дома, сада и огорода. А что же нужно сделать? Вам нужно было ответить на мой вопрос. Я вам называла три услуги, которую может оказывать ОМА, может и не оказывать. Да, вам нужно было догадаться, какую именно услугу, и, собственно, может, я вас вообще обманула. В общем, есть у нас человек, который правильно ответил. Скажу больше, практически все ответили правильно. Да, все три варианта услуг, они имеются в ОМА. И услуга аренды электроинструмента, строительного оборудования, садовой техники и прицепов. И доставка имеется, и колеровка красок. Все это есть в ОМА. Поэтому по полной программе вы туда заходите и получаете все, что вам нужно для вашего сада, огорода, дома, квартиры и вообще для вашего настроения. Ну что ж, а мне остается только выбрать 10-го счастливчика, вот того самого, которого мы будем поздравлять и вручать сертификат. И это абонент Life. 9780 последние цифры с подписью Love. Вот так вот все просто. Мы вас поздравляем, свяжемся с вами, расскажем, где и как вы заберете свой сертификат номинал 50 рублей, точнее, знаете как, 26 и 27 июня вас ждут в торговом центре SkyMall, прямо на открытии, там и вручат вам сертификат. Ну что ж, друзья мои, уже завтра мы опять поиграем, опять кто-то получит сертификат, так что присоединяйтесь с 12 до часу.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Белта. Приятно видеть вас в Белоруссии. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего – экономика. Московская область у нас ведущая. Первое место занимает где-то там больше 15 миллиардов долларов товарооборот, сказал глава государства. Глава государства заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным востребованным направлениям. Череда мероприятий, посвященных Дню города, продолжается в Могилеве. В ближайшее время на территории Могилевского индустриального колледжа пройдет спортивно-патриотическое мероприятие, а в 18.30 всех приглашает в КДК на концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. Завтра в 11.45 на площадке у Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18 часов в пятницу у Святого озера начнется концерт и дискотека, а в 21.30 на Добровенке откроет музыкальный фонтан. О происшествиях. Бесплатный шопинг. Могилевчанин за день обокрал два магазина, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». 47-летний местный житель, воспользовавшись отсутствием охраны, складывал товары в принесенный пакет и уходил без оплаты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его действия, а проверка показала, что в этот день он также похитил одежду и из другого магазина. Возбуждено уголовное дело. На празднике Купали Александрии собирают друзей, гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 21. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: эфире Радио Могилев. Привет в обед. Время, когда вы можете с удовольствием написать нам. Мы с таким же удовольствием доставим все ваши приятные пожелания, слова поддержки, поздравления, признания. Даже тот же самый маленький приветик, но с такой душой, знаете ли, отправленный, что человек, получивший ваше сообщение, конечно же, будет улыбаться душой, как говорится. Ну, ваша задача — не зевать и прямо сейчас отправлять свои сообщения на 9940 и на Viber 44-56-86-176. Я, Ира Александрова, сегодня передаю все ваши приветы. Ну а вы присоединяйтесь и непременно пишите.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Наши хиты.

0: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 13:27 на часах. Мне кажется, пора уже воспользоваться моментом, написать нам о людях, которых вы любите, которых поздравляете, кто родился, кто женился в этот день. В общем, обо всем прекрасном рассказывайте нам на 9940 и на Viber 44-56-86-176. Олечке Кармановой привет и поздравления с днем рождения. Очень сильно тебя люблю и жду. Евгений написал и... Евгений или просто твой пупс? Вот такое вот романтичное сообщение, поздравление. Олечка, мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Желаем, конечно же, самого удивительного, незабываемого дня. Я думаю, что Евгений сейчас готовится по полной программе, раз уж так прям на всю страну ждет вас. Хорошего вам дня, незабываемого. Ну и пускай все пожелания, которые вы услышите в свой адрес сегодня, непременно сбудутся. Далее. Большущий приветище моему супругу Анатолию. Это от Леночки пришло сообщение. И... просьба простить для Лиды от Александра. Подробностей нету, к сожалению. Мне, конечно, как девочке очень интересно, что там за дела такие творятся у Саши и Лиды. Но в любом случае, я очень хочу, чтобы вы помирились и все у вас было хорошо. Этого желаю всем. Ну а вы что желаете своим близким? Я узнаю совсем скоро. Пишите на наши контакты. Привет в обед. Продолжается.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

0: знает и слушает, и не остается безучастным к настроению ваших близких людей. И, конечно же, с удовольствием зачитываю очередную порцию ваших приветов. Передаем привет Кашапову Диману, не вешай нос. Девушек много, а ты у нас один. Держись, дружище. Димка, что случилось? Неужто поссорились с девушкой или что там у вас? Ну, я, знаете, так вам скажу, нашли, из-за чего расстраиваться. Ну, значит, не судьба. Ваша с вами останется, а это был просто опыт. Счастья вам огромнейшего. Дима, выше нос. Так, далее у нас приветик для Танюши и Вадима из Аквимы. Это Вероничка передает привет большой от меня. Вам лично тоже большой привет и хорошего дня. Ну и еще один приветик для Аришки. Ой, да не то что приветик, тут огромная благодарность моей доченьке Аришке за то, что родила сына и мне внука. Это бабушка Аня написала. Слушайте, ну Ариша, ну молодец, стольких людей порадовала. Здоровья вам, малышу, ну и бабушке. Бабушке отдельные приветы, представляю, какая она сейчас счастливая и довольная. Ну что ж, друзья мои, продолжаем в том же духе. Пишем, радуем своих близких на 9940, на Viber через 44-56-86-176.
1: Лето звучит.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: тем временем последние песчинки программы «Привет в обед» ссыпаются, и я с удовольствием, конечно же, ныряю в наши контакты и зачитываю ваши сообщения. Викторович вот пишет, что хочет передать привет Вадиму Лятецкому от брата Стаса. Так, это брат Стас или Викторович? А, это Стас Викторович. В общем, он копает траншею под фундамент, и очень хочется поддержать его, чтобы он не сдавался, а был сильным и матерым. Слушайте, Вадим, ну, вы делаете большое дело. Если вы копаете лопатой, я, во-первых, вам не завидую. Во-вторых, как? Ничего себе, хочется сказать. Вот это да. Горжусь вами и мысленно поддерживаю лопату. Или чем вы там копаете. Но в любом случае, я очень поддерживаю вас и передаю вам скорейшее окончание вашей задумки, вашего дела. Пускай будет побольше финансов и возможностей. Так, далее. Огромный привет Филатовой Алине. С днем рождения ее поздравляет мама Ольга и папа Кирилл. Алина, вас поздравляют и желают всегда оставаться такой же милой, обаятельной девчонкой. Не знаю, сколько вам стукнуло, но какая разница, когда девочка всегда должна светиться радостью, светиться глазки должны и всегда улыбаться. Пускай исполняются ваши желания, ну и все, что вам сегодня нажелают, обязательно сбудется. Далее, привет, радио, да привет, дорогой жене Настеньке. Соскучился по тебе, еду домой и жди, дорогая. Это Колька Кузнецов написал, такое вот сообщение имеется. Так, ну что, остается мне только проверить, не забыла ли я кого-нибудь на наших контактах. Никого не забыла. Благодарю всех за вашу прекрасную компанию. С утра для вас чирикала Ира Александрова. А совсем скоро после 3 часов встречайте Олесю Маскину. Вот с кем вам будет хорошо, музыкально и ритмично. Всех обняла, всем пока.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на

0: Билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Московской областью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билта. Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Товарооборот с Беларусью больше 15 миллиардов долларов, сказал глава государства. Президент заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным.

0: все, заверил Александр Лукашенко.
1: Я очень переживаю за вас всегда, когда встречаюсь с президентом Путиным. Мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что знаю вас в деталях уже. Еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси. Вы это хорошо знаете. Сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, и в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. Где там у вас сегодня нет нагрузки, везде хватает. Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, ну вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России некие непонятные позиции. Ну вот как это там, белорусы там, они же совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного, большие небольшие. Дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
0: Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает Белта. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России. Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией, сказал президент. Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам, россиянам, и белорусам миллиарды рублей. Конкретные контракты. Мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. Это великое дело, подчеркнул белорусский лидер. Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Валентиной Матвиенко, передает Белта. Россия, Беларусь – это, как я говорю, наше общее отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство, заявил белорусский лидер. Хотя желающих очень много заметила по этому поводу Валентина Матвиенко. Очень много согласился Александр Лукашенко, но я уверен и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать, заявил президент. И в завершение, Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод, сообщает Белта. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, белорусской стороной предпринимаются меры, направленные на организацию сезонного упрощенного пропуска в Беларусь для проживающих в приграничье украинских граждан в целях сбора дикоросов на нашей территории. Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение госграницы через три участка пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Нота с соответствующими предложениями сегодня передана временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому в Министерстве иностранных дел Беларуси. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +21.

0: Кейн.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Ребят, везу вечеринку «Альфа-Сансет» в Могилёв. «Альфа-Банк» вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. «Полис энд Пэрис» выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ребят, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентином Матвиенко, передает Белта. Визит Валентина Матвиенко в Минск связан с проходящим в эти дни 13-м форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступают Совет Республики Национального Собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания России.

0: и регионов вообще, особенно в России. Мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Да, надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено наших отношений. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны, для Беларуси и России.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Гомес связи с жертвами в результате землетрясения, передает Билд. Александр Лукашенко подчеркнул, что народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. «Можете всегда рассчитывать на нас», заверил белорусский лидер. Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 164. Около 1000 человек пострадало. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление уполномоченного президента республики Делси Родригес, передает Билта. После землетрясения было зафиксировано порядка 30 авторшоков. Спасательная служба продолжает работу по извлечению из-под обломков пострадавших. Накануне в Венесуэле с разницей в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. По словам Делси Родригес, для восстановления Венесуэлы от последствий мощного землетрясения будет создан фонд в размере 200 миллионов долларов со средствами, которые находятся в Международном валютном фонде. И в завершение. Белорусские школьники в числе участников форума «Дети Содружества» посетили парламент Таджикистана, сообщает Белта со ссылкой на Межпарламентскую ассамблею СНГ. Участники форума посетили архитектурный комплекс «Истеклол», дворец Кохи-Навруз и Национальный музей Таджикистана, познакомились с историей и культурным наследием республики. Завершились мероприятия форума в школе искусств. В форуме приняли участие школьники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, и днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Чудесный день продолжается, ну а дальше в плавание по волнам радио Могилев отправимся со мной, у микрофона Олеся Маскина, всем привет. Ну а также спешу напомнить, что сегодня четверг, а значит через несколько минут начнется прямая линия с Ниной Михновой. Сегодня у нее в гостях директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк. Узнаем, что фонд подготовил для своих подопечных на лето и какую помощь можно оказать детям, нуждающимся в поддержке уже сегодня. Стартуем в 15.15, не пропустите.

0: ребят. Везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Олеговна Фисюк. Ирина Олеговна, поговорим о летнем периоде, о том, что лето – это возможность набраться сил, набраться здоровья. Детям особенным этот период нужен как никогда, и этот период нужен их родителям. И хочется спросить, какие мероприятия, какие интересные проекты детский фонд подготовил для своих подопечных?
3: Ну, вы знаете, мы очень так ярко, мне кажется, начали в этом году встречать лето. С Международным днем защиты детей мы приготовили много интересных таких событий, мероприятий, участие в которых приняло очень большое количество детей. Ну, наверное, один из таких ярких моментов – это прям 1 июня, в День защиты детей, мы сделали большой праздник на территории нашей областной детской больницы. И, в общем-то, здесь удивительно то, что все, кто подключился, откликнулся, помогли сделать этот праздник настолько ярким, что даже вот бывая сейчас в областной детской больнице по другим каким-то вопросам, все вспоминают о том событии, которое произошло. Потому что действительно мы смогли тем ребятишкам, которые в этот период, в этот день находились на лечении, сделать, наверное, маленький праздник, подарить настроение. А ведь для улучшения процесса лечения что может быть лучше? Это, конечно, хорошее настроение ребенка. В этом празднике мы постарались акцентировать то, что собранные средства на марафоне, а в этом году мы акцентированно собирали средства для того, чтобы создать комфортную среду в новом открывшемся отделении областной детской больницы, отделении реабилитации. И вот мы смогли открыть 3 площадки, которые вот сейчас активно используются. И буквально вот позавчера была в детской больнице и слышала о том из уст главного врача. Говорит, мы не знаем, что делать, как остановить, потому что дети с такой охотой, с таким желанием бывают и проводят время вот на этих площадках, что мы действительно очень рады. А мы очень рады этому, что все это получилось. На одной площадке дети могут рисовать. Это небольшое такое пространство, где они могут раскрашивать, что-то делать, лепить. Заниматься вот таким творчеством. Еще одна площадка позволит заниматься педагогам, врачам с детьми, которые имеют проблемы расстройства аутистического спектра. Мы приобрели дорогостоящее такое оборудование, которое называется «Умное зеркало», которое позволяет корректировать проблему ребенка и делать это очень интересно. Ребенок очень увлекается этим процессом, а это является непосредственно тоже формой лечения. И одна площадка – это площадка для активности, где они могут просто поваляться, поиграть, поконструировать с огромными какими-то частями конструкторов, провести время вот в такой вот, ну, скажем, даже в этом отделении провести вот такие вот варианты активности, что очень тоже очень важно. Ну, вот таким ярким было это мероприятие, о котором хочется говорить, и, наверное, можно говорить еще бесконечно. Кроме того, мы в первые дни июня встретились с ребятами, которые воспитываются в детских домах семейного типа, и для них организовали увлекательное путешествие в Шкловский, Оршанский район. Мы 6 детских домов семейного типа приняли участие, ребята из этих детских домов, вместе с общественным объединением Фонда Мира, нашим Могилевским областным. Мы вот сделали такой проект, который позволил побывать на Шкловщине, побывать в интереснейшем краеведческом музее этого района, заехать, конечно же, в Александрию, кому-то из ребят посидеть за партой, где учился наш президент, посмотреть на вот эти условия и возможности, которые были тогда, сравнить их с тем, что они сейчас имеют. А затем наш путь лежал в очень интересное место, на дачу Янки Купалы. И вот там тоже состоялась интересная встреча. Мы смогли послушать ребят. Они читали стихи на белорусской мове, конечно. Первый блин, может быть, получился комом, потому что столько эмоций было у детей. Они порой не могли себя сдерживать. Кто-то забывал, кто-то расплакался. Кто-то, в общем-то, так расчувствовался, потому что действительно, наверное, атмосфера посещения музея, знакомство с историей жизни великого художника...
2: Слово белорусского.
3: Слово, да. Создал вот такой вот атмосферу. Ну и участие в этом настоящего художника слова нашего Могилевского тоже как бы было большим таким событием. Ну, конечно же, это было и посещение в Гаях памятника который вот вернул, наверное, в ту историю, и, наверное, дети очень прочувствовали, потому что там не было такой сильной пафосности, а был просто вот понимание того, что как сегодня ценен этот мир, и они все возлагали цветы, каждый получил цветочек, и они несли этот цветочек на возложение с очень особым чувством. Мы это видели и понимали. То есть порой иногда, наверное, вот через призму каких-то очень простых, элементарных действий можно заставить душу ребенка прочувствовать очень серьезно и очень осмысленно какие-то вещи, какие-то события. Вот у нас это тоже получилось.
2: Спасибо большое. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь на волнах радио Могилев.
0: Прямая линия. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа. Радио «Могилев».

0: дети уже получили возможность и играть, и развиваться, и пробовать что-то новое. Что еще, может быть, уже в рамках марафона собранные средства были, что еще закупили в этом году и доставили своим подопечным?
1: В этом году мы постарались, чтобы не только какие-то вот такие яркие праздники, путешествия, да, наполненные эмоциями, подарить детям, ну и оказать конкретную помощь, адресную помощь тем семьям и тем детям, которые очень нуждаются в этом. И я могу сказать, что здесь у нас тоже были очень интересные яркие встречи, яркие события, и по большому счету мы смогли действительно оказать серьезную помощь отдельным семьям. Помощь, которая будет направлена на операцию одному из детей, которая произойдет вот в начале июля. Средства, которые были собраны на марафоне, позволили благоустроить и сделать немножко более комфортной жизнь двух ребят, детей-инвалидов в одной семье. Это тоже очень важно и очень нужно. Одному из маленьких ребят, который нуждается, ну, в таких каких-то формах активности, чрезмерно активный ребенок, получил возможность специализированного такого трехколесного велосипеда, который специально рассчитан для детей с инвалидностью, и очень, так сказать, быстро это освоил, и это тоже, наверное, большая помощь этой семье. Ну и буквально вот вчера решился очень серьезный вопрос, потому что мы смогли помочь реализовать возможность сделать операцию ребенку, который очень нуждается в замене тазобедренного сустава. И вот для того, чтобы это было с наилучшими возможностями, то есть протезирование это произошло, мы оплатили эту операцию, то есть закупили этот протез, который будет ребенку использован в этой операции. Операция пройдет буквально вот на этой неделе. Вы знаете, наверное, это очень важно, потому что сегодня ведь мы и существуем для того, чтобы эта помощь была вот такой, разной, а порой очень конкретной.
0: Есть ли уже планы на следующий марафон «Согреем детские сердца»?
1: Да, безусловно. Вы знаете, мы уже думаем о том, как подготовиться, чем его наполнить, каким содержанием и каким он будет. Конечно, пока еще не все до конца мы понимаем, как это, но какие-то идеи уже начали реализовывать. Вот в частности, мы решили, что в начале марафона мы проведем выставку, которую уже проводили в прошлом году для категории семей, которые воспитывают деток с инвалидностью. Выставка творческих работ вот этих деток, которые занимаются либо с мамами, либо в специализированных каких-то учебных заведениях, занимаются творчеством. Такая выставка у нас проходила в июле прошлого года. А в этом году мы хотим присоединить не только город Могилев, но и наши коррекционные центры нашей области, для того, чтобы эти ребята и их мамы тоже приняли участие. И такую выставку провести в преддверии нашего марафона. Сделать ее вот такой вот большой, яркой, значимой для этой категории семей и этих деток. Мы сейчас, конечно, индивидуально работаем, уже начали собирать какие-то потребности, которые вот накапливаются. Их, я думаю, что, может быть, даже не будем откладывать, да даже до момента начала самого марафона, а будем просто обращаться конкретно к тем спонсорам, которые всегда помогали, чтобы они откликнулись и что-то уже могли сделать, может быть, даже и осенью.
0: Итак, через несколько минут вернемся и расскажем, о

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. В субботу местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 24, плюс 29. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Данная о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Прямая линия на радио Могилев.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Студия «Радио Могилев». В гостях сегодня директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Олеговна Фисюк. Ирина Олеговна, вы упомянули, что есть люди, которые не дожидаются проведения марафона, а знают и понимают, что помощь вашим подопечным, она нужна на постоянной основе. Кто, может быть, несколько примеров или несколько имен, те, кто на протяжении всего года готов откликнуться, и что движет этими людьми?
4: Ну, вы знаете, я примеров могу приводить очень много, наверное, не стоит слишком назову лишь только конкретный один, вот буквально горячий такой пример, когда в канун 1 июня к нам просто обратилась организация, которая является постоянным участником нашего областного марафона благотворительного уже более 7 лет. И вот уже второй год они предлагают именно вот не во время марафона, а вот к Дню Международного Дню Защиты Детей сделать что-то для конкретного ребенка. Мы такую возможность нашли, как раз ребенку одному очень важна была эта помощь. Мы пригласили маму и представителей этой организации для того, чтобы эти средства были переданы, и этими средствами будет оплачена предстоящая операция для ребенка. То есть, понимаете, вот мы видим, что, наверное, та искорка добра, которая возгорается вот в момент наших марафонов, да, она не гаснет, она дает желание и повод повторить и сделать что-то еще. Поэтому мы надеемся, что это будет продолжаться, и мы будем иметь возможность, в общем-то, что-то делать для детей, даже не дожидаясь этих вот новогодних праздников, как мы обычно проводим наши марафоны в период наших новогодних праздников.
3: Ирина Олеговна, и как раз вот здесь я знаю, что можно, с одной стороны, если знаешь и понимаешь, что конкретно окажешь помощь ребенку, есть средства, то можно обратиться в детский фонд. Да, у вас есть...
4: Да, безусловно.
3: Соцсети, сайты, там
4: да,
3: можно узнать.
4: Да, есть у нас и странички в соцсетях, и есть наш сайт, и есть просто наши телефоны. Мы очень открыты и очень ярко сейчас стараемся рассказывать о том, что мы делаем. Поэтому на наших страницах, в соцсетях, в Инстаграме, в Телеграме мы можем предложить и рассказать о том, что происходит, что мы делаем и какие события. Практически еженедельно несколько раз мы выкладываем информацию о том, что происходит у нас и чем мы занимаемся.
3: Плюс там есть возможность, если с вами связаться, свести. Вот как
4: безусловно.
3: Организация захотела помочь,
4: безусловно.
3: Вы рассказали, кому можно помочь. А что еще здорово, есть и расчетный счет, да, как, например, марафон, когда проходит, казалось бы, 2-3 рубля, но от того, что включается большое количество людей, и получается такая возможность, как с областной детской больницей сделать комфортным и интересным пространство, развивающее для детей. Точно так же и этот фонд, точнее, ваш счет, он работает на протяжении
4: да,
3: всего.
4: Да, безусловно. И поэтому через ЕРИП мы очень простую возможность предоставляем оплата благотворительности, Могилевское областное отделение, помощь детям, указать сумму, свою фамилию вы можете перечислить, и это тоже будет использовано для каких-то конкретных проектов наших.
3: Поскольку проектов много. Ну и начинали мы говорить о лете. Что еще интересного на летний период для детей, для их родителей приготовили?
4: Ну, у нас вот сейчас группа детей, которые отдыхают в лагере «Веселые сердечки», называется проект республиканский. Да, это дети, которые перенесли заболевания и операции на сердце. То есть они вот сейчас проходят такой курс реабилитации, общения. Вот уже почти 2 недели они находятся на отдыхе. Такую же группу детей мы будем отправлять, готовим сейчас тоже кандидатов для этого, в зубренок. Это детки, которые тоже имеют серьезные особенности здоровья и которые будут

0: привлечены вот на эту смену. Смена называется «Радуга надежды». Мы имеем возможность предложить какие-то формы встреч, поездок, и поэтому мы считаем, что наша задача организовать досуг этих категорий детей. Вот в частности, планируется, уже стало традиционным, посещение праздника в Александрии, и в этом году мы тоже 130 детей привезем на праздник, но это будут более уже взрослые ребята, которые воспитываются в детских домах семейного типа, они посетят представление цирка, познакомятся с площадками очень интересными, будут участниками этого праздника. Это вот ближайшие как бы цели. Ну, думаем о том, что, может быть, в августе месяце у нас получится предложить вот этим детским домам семейного типа тоже одну локацию на природе, куда они смогут выезжать на несколько дней. Им будет предоставляться бесплатно жилье, ну, а питание и все остальное они будут иметь возможность организовать сами.
1: Пусть все осуществится, и предстоящие планы на лето, и предстоящие планы на марафон. Обязательно будем рассказывать. Успехов.
0: Спасибо.
1: Напоминаю, сегодня в нашей студии была в гостях директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Олеговна Фисюк. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго. До новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Ребят, везу вечеринку Альфа-Сансет в Могилёв. Альфа-Банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
3: А если так,
2: уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 16.
1: Возможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили, дружили и будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
2: Правительство утвердило порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Сообщили Белта, в пресс-службе правительства исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для получения бесплатной попытки ЭКО. Также регламентированы особенности предоставления второй попытки при наличии на хранении криоконсервированных эмбрионов и вопросы их транспортировки. Проведение бесплатных программ ЭКО централизовано на базе РНПЦ «Мать и дитя». Постановление сегодня вступило в силу. Масштабный молодежный проект «Дорогами памяти и славы» продолжает свое путешествие по самым знаковым местам Могилевщины. Позади у ребят Кличевский и Глузский районы. Следующим стал Бобруйск. Здесь участников тепло встретили на площади Победы. У знаменитого памятника танка на могиле генерала Бахарова и братской могилы советских воинов ребята возложили цветы. Руководство города и представители Совета ветеранов обратились к молодежи с простой, но важной просьбой – сохранить и сберечь память о той великой победе. Впереди у участников Кировск, Горки, Шклов, Чаусы. А финальную точку проект поставит в Могилеве. И в завершение. Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купали в Александрии. По традиции, сердцем Купали станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Могилевской области, Беларуси и России. На праздник приедут более 200 мастеров. В этом году впервые примут участие 4 российских региона – Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет 11 июля в 15 часов на малой сцене фестиваля. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
3: Очередной час на радио Могилев открыт. 16.04. Вот что значит не торопить время. Олеся Маскина по-прежнему у микрофона. Продолжаем ярко, твердо и уверенно шагать в этот день. Компания у нас отличная. Queen совсем скоро. Parade of Planets. Ваня Дмитриенко. А прямо сейчас уступаем место Артик и Асти. Покатаемся с ними на качелях.

Влад, везу вечеринку Альф-Сансет в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 80-222-70-75-41.

Вот согласна, у каждой истории есть финал, и у каждого рабочего дня тоже есть финал. 16:28 показывает студийный, а многие уже ждут тот самый сладкий момент, когда можно будет эффектно захлопнуть ноутбук и крикнуть «всем пока» и испариться в сторону дома. И я вас понимаю, это нормально. Но чтобы завтра не корить себя и начать день как подобает, дайте себе всего лишь 10 минут перед уходом. Что делаем? Стол чистим, чашки моем, список дел подчеркиваем сделанное. Если что-то не сделанное, смело оставляйте на завтра. Ну и план на следующий день тоже хорошо бы набросать пару пунктиков, чтобы, знаете, чувствовать себя неким стратегом. Оцениваем команду и говорим спасибо коллегам, потому что что правильно, доброе слово лечит. Ну а когда 10 минут истекут, реально уходите, не задерживайтесь, не доделывайте еще одну задачку, потому что вы молодцы, вы заслужили этот вечер. Ну а мы идем дальше.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 80222-240-888. Подробности на bru.by.
2: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Россия, Беларусь – это наше общее отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались, но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство, заявил белорусский лидер. Хотя желающих очень много, заметила по этому поводу Валентина Матвиенко. Очень много, согласился Александр Лукашенко.
3: Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем, мы наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
2: Сегодня Минск стал эпицентром двух масштабных и взаимосвязанных событий. Во-первых, здесь проходит форум регионов Беларуси и России, ключевая площадка союзной интеграции. Во-вторых, Беларусь принимает Международный антифашистский конгресс, который собрал представителей 36 стран мира, включая военных атташе из 19 государств, делегатов ОДКБ, дипломатов и экспертов. Эти два события идут не порознь, а в едином смысловом поле. Экономическое и гуманитарное сближение в рамках союзного государства сегодня напрямую увязывается с глобальными вызовами. Спикеры неоднократно проводили параллель между 1940-ми годами и сегодняшним днем, акцентируя внимание на том, что борьба идет уже не столько за территории, сколько за умы и историческую память. И особую тревогу вызывает ситуация в Украине, где переписывают историю и переформатируют генетический код народа-победителя. И не случайно по нашей стране в эти дни курсирует поезд памяти. Это уникальный межгосударственный культурно-образовательный проект. Его участники – 200 юных потомков победителей, представителей народов, одержавших в 1945 году общую победу над нацизмом. В этом поезде нет случайных ребят. Каждый из них – отличник не только в учебе, но и в спорте, творчестве, науке. Проект ежегодно высоко оценивают на международном уровне. И чтобы попасть в поезд памяти, каждый из этих старшеклассников прошел серьезный отбор. 5 конкурсных этапов, 12 тысяч заявок со всей Беларуси и только 55 счастливчиков.
4: Здесь все очень заряжены, потому что в стране был конкурс 280 человек на место, 12 тысяч заявок. В России был такой же конкурс. Ребята из других стран тоже очень хорошие. Рассказываем, делимся своими традициями, культурой. Им очень нравится белорусский язык, белорусская культура. Все просто в восторге от нашей страны.
5: В целом здесь очень дружелюбный народ. Даже в гимне Беларуси мирные люди есть строчка. Поэтому здесь правда мирные люди. Все, каждый друг с другом на хорошей, на доброй ноте общается.
2: Поезд памяти учит молодежь тому, что мы один народ, связанный общей историей. И даже в самые сложные времена мы не возводим стен там, где речь идет о простых людях. МИД Беларуси направил Украине ноту с предложением упростить пересечение границы для жителей приграничья, желающих собирать грибы и ягоды на альманских болотах. Предложение адресовано жителям приграничных сел, для которых лес – реальный источник дохода и пропитания. Минск сознательно делает ставку на бытовую повестку, минуя политический официоз. Дипломатические отношения Беларуси и Украины находятся в глубоком кризисе. Слов нет, контакты сведены к минимуму. На этом фоне инициатива Минска выглядит как намеренный сигнал. Даже при всех разногласиях Беларусь готова разделять политику и человеческие потребности. По сути, это мудрый прием народной дипломатии через интересы простых людей попытаться сохранить хоть какую-то нить межчеловеческих связей там, где государственные разорваны. Единство наших народов, по убеждению Минска, это историческая неизбежность, которую нельзя отменить никакими информационными войнами. Вопрос лишь во времени. И Беларусь, как сказал президент нашей страны, готова быть тем звеном, на которое можно рассчитывать на этом пути.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Какое у вас сейчас настроение? Знаю, что кто-то скажет, нирвана – лучшее состояние, в котором может пребывать человек, а многие, наоборот, приветствуют суету и бурное движение жизни. В любом случае, знаете, хочется пожелать вам получить то благополучное состояние, которое устраивает именно вас, в котором вы реализуете все свои задумки. Ну что ж, отличного вечера и тех самых осуществления планов пожелаю вам. Да, звучат на сегодня прощальные ноты из моих уст, потому что Андрей Юрченков у нас уже в студии «Радио Могилев», и я рада, если честно, его видеть, и рада, что он проведет вечер в вашей компании. До сего момента была с вами я, Олеся Маскина. Всем счастливо и пока-пока.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды.

0: и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Шодрия Бай, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрия дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билд. Я им прямо сказала: ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая, заявил белорусский лидер. Кстати, мы получили ответ. Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Не надо пылить, не надо кричать. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусы. Мы также не хотим с украинцами воевать. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России, это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билд. Глава государства рассказала, что совсем недавно поручила, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси. И если украинские власти, они же им запрещают, откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы и ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями, заявил Александр Лукашенко. Бобруйск принимает 18-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Фестивальные мероприятия начались сегодня и продлятся 3 дня, а их продолжением в понедельник, 29 июня, станет День города. Сегодня проходит выставка-презентация национальных сувениров делегации участников фестиваля «ХК Бобруйск. Работают торговые ряды». В 19 часов начнется концерт группы «Балаган Лимитед». Завтра в 17 часов с площади Победы стартует праздничное шествие участников фестиваля, официальных делегаций, гостей Бобруйска. После 18 часов на главной сцене хоккейного клуба «Бобруйск» состоится международное открытие фестиваля. На внешней площадке будет проходить концерт, а после него молодежная дискотека. В субботней программе открытие стелла на аллее городов-побратимов, фестиваль еды, открытие ресурсного центра молодежных инициатив «Вершина», концерты на протяжении дня и до 5 утра, дискотека «Сияем до рассвета». Торжественное закрытие фестиваля состоится 28 июня. Программа дня также будет насыщенной, а в понедельник Бобруйск будет отмечать День города. И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +22.

холодно и максимально комфортно. Но я пока не могу поверить, что через несколько дней первый летний месяц закончится. Но не огорчаемся, ведь еще можно говорить, что лето только набирает свои обороты. В студии Андрей Юрченков. Всем доброго дня.

0: А вот так. И это десятка.
1: А вот так.
2: И уже 14.
0: А если так, уже 14 и 4.
1: Так это рыба.
0: Нет, это альфа.
3: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Я устала выбирать.
5: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
4: Люблю тебя. Пойдем скорее.
5: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.
6: Наши хиты.

0: наши люди, а тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В основе нашего государства лежат незыблемые принципы – закон, справедливость и порядок. Быть стражем этих устоев – тяжелый труд и великая честь прокурорских работников. Ответственность здесь измеряется не сроками, а судьбами людей. Что значит нести такую ответственность, знает герой программы Александр Король.
0: Наши люди.
2: Александр – начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Могилевской области. Александр, зачастую деятельность прокурора, по мнению людей, ассоциируется именно с поддерживанием государственного обвинения в суде. Можно ли сказать, что именно эта функция является основной в вашей повседневной работе?
3: Государственное обвинение, безусловно, важная функция, но не основная. Основная функция органов прокуратуры – это надзор за точным, единообразным исполнением законов. Прокурорский надзор – деятельность многовекторная, но только лишь государственное обвинение – это исключительная функция прокуроров. Только лишь прокурор в судебном разбирательстве вправе поддерживать обвинение от имени государства.
2: Помните ли вы свое первое дело в качестве государственного обвинителя?
3: Первый опыт, он незабываемый. Свое первое дело было кража, тайное похищение чужого имущества. С полным признанием обвиняем своей вины, с совокупностью доказательств, изобличающих его виновность. Стоит отметить, что по впечатлениям своего первого процесса я в процесс шел подготовленным. Благодаря институту наставничества в органах прокуратуры меня не оставили молодым специалистом в свободном плавании, самим собой. Старшие коллеги водили меня в процессы, в судебные разбирательства и до своего первого поддержания государственного обвинения я побывал в 3 уголовных делах.
0: Наши люди.
2: Работа прокурора связана с огромными психоэмоциональными нагрузками. Как вы справляетесь со стрессом и сохраняете объективность в сложных запутанных делах?
3: Со стрессом, я полагаю, лучше всего справляется спорт, занятия спортом. Ну и в целом противопоставить психоэмоциональным нагрузкам надо физические нагрузки. Сохранять же объективность по сложным, запутанным, многоэпизодным делам. Да в целом-то и по простым, казалось бы, с первого взгляда, хотя простых дел, я считаю, у нас не бывает. Сохранять объективность позволяет четкое понимание, что ты работаешь с людьми, что решается судьба человека. И это не только обвиняемого, это и потерпевшие, чьи права и свободы нарушены.
2: Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным государственным обвинителем?
3: Ну, одно из качеств упоминалось – стрессоустойчивость. Безусловно, стрессоустойчивость. Государственный обвинитель, он должен логически грамотно структурировать свою речь, умело анализировать доказательства в процессе. Ведь в конечном-то итоге любой процесс заканчивается до вынесения приговора. Происходит стадия судебных прений, когда прокурор, государственный обвинитель в них выступает. И здесь очень важное качество – это ораторское мастерство.
0: Наши люди.
2: Прокурор – это не про эмоции или драму из сериалов. Это про строгий контроль. Ошибка здесь может сломать жизни или, наоборот, дать шанс на исправление. Это работа с огромной ответственностью. Как с ней справляться, смотрите в нашем инстаграме радио _ Могилев.
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио Могилев.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
9: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилев. Альфа-банк вместе с «Виза» из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилеве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.

0: 17:25 на студийных, и если у вас грандиозные планы на этот вечер, друзья, ни в коем случае себе ни в чем не отказывайте. А если вы еще не знаете, чем заняться на выходные, которые уже стартуют завтра с вечера, то сейчас вам все расскажу. Уже завтра, 26 июня, могилевчан и гостей города всех приглашают на Святое озеро. Там можно будет потанцевать вместе с хард-техно-дуэтом Polis and Paris. Кстати, классный дуэт, и в соцсетях очень сильно форсятся их треки. А уже вечером, 21:30, всех ждет уникальное световое шоу на реке Дубровенки. Здесь будет открыт музыкальный фонтан. Теперь перейдем к субботе. Весь день город будет большой праздничной концертной площадкой. Огромное количество локаций и концертов нас ждет. Не забываем прогуляться по улице Ленинской и Комсомольскому скверу. Там будет фестиваль мороженого. Уже звучит вкусно. Выставка предприятий Могилевщины, ярмарки ремесленников и море-море вкусной еды. А яркой музыкальной точкой станет большой концерт на площади Славы, который начнется, вот сейчас запоминайте, друзья, в 19:00. Там будут лучшие коллективы города и области, а хедлайнером вечера станет Леша Свик и диджейский дуэт Свенки Тюнс. Программа максимально насыщенная, поэтому если вы хотите более подробно узнать о локациях, то если вы еще это не сделали, обязательно подпишитесь на наши соцсети, там вся информация о празднике города. Меня радует, что выходные будут насыщенные и все будет хорошо.
1: Радио Могилев.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Ограниченная партия. Дом Фэн Бокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэн Бай и по номеру А1-591-400.
4: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.

0: А знаете, сколько сейчас счастливых людей? Да их тысячи, потому что рабочий день у многих уже завершился, а кто-то еще дорабатывает последние минуты, но тоже скоро отправится домой. А знаете, что происходит в конце дня практически у каждого? И я уверен, что я не один такой. К концу рабочего дня поднимается настроение, появляется чувство эйфории и хочется уйти домой немножечко пораньше. И знаете, как это называется? Пятничный синдром. А самое интересное, что неважно, какой сейчас день недели. Но если вы забыли уже за рабочий день, да, еще пока четверг, а завтра пятница, друзья. Всем отличного настроения. Будьте с нами.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Ребят, везу вечеринку «Альф-Сансет» в Могилёв. Альфа-банк вместе с Виза из моей фуры мобильную сцену сделали. Полис энд Пэрис выступать позвали. Буду в Могилёве 26 июня с 6 до 11 вечера на пляже у Святого озера. Приходите, вход свободный.
3: Заказать рекламу на радио Могилёв сегодня?
4: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые

0: теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентином Матвиенко, передает Белта. Визит Валентина Матвиенко в Минск связан с проходящим в эти дни 13-м форумом регионов Беларуси и России, главными организаторами которого традиционно выступают Совет Республики, Национального собрания Беларуси, Совет Федерации Федерального собрания России, оказывающие парламентское содействие развитию и укреплению межрегионального сотрудничества двух стран. Поэтому на встрече у главы государства присутствовала также руководитель Совета Республики Наталья Качанова.
1: Валентина Ивановна, ну вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание. А вы можете даже не переживать. Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете. Все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам.
0: Автопробег «Города-герои. Города героев» по территории Беларуси стартовал сегодня от площади Победы в Минске, передает Белт. Автопробег стал частью программы 13-го форума регионов Беларуси и России. Колонна из 5 автомобилей, один экипаж его возглавляет герой Советского Союза, 4 героя Российской Федерации, стартовала после торжественной церемонии у Монумента Победы. Цветы к памятнику возложили председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Понтонно-мостовую переправу оборудуют могилевские военнослужащие в Оршанском районе на время капитального ремонта моста. Об этом Белта рассказал заместитель командира по идеологической работе 188-й гвардейской инженерной бригады Антон Метелица. Сегодня могилевские военные завершат работы по наведению 60-тонной понтонной переправы, которая соединяет два берега реки Днепр у деревни Пашино. С 8 июня мост полностью закрыт для автомобильного движения. Понтонная переправа нужна для перевозки стройматериалов и передвижения спецтехники. Наша помощь упростит работу строителей, ускорит возведение моста. Тем более у нас большой опыт в наведении таких переправ. Среди последних объектов – понтонные мосты через реку Суш в Чирикове и на очистке Святого озера в Могилеве, рассказал Антон Метелица. Могилев продолжает праздновать День города. Так, завтра в 11:45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека. В 21:30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. В субботу возле Могилевского горосполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевом, Челябинском и Екатеринбургом. На улице Ленинской откроют Ярославский дворик. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. В парке Подниколье в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев, а в 23:15 всех приглашают на ночь большого кино. На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей, диджеев в 19 часов. Финалом дня станет праздничный фейерверк. И в завершение, в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.
2: В 18:05 показывает студийный и летний день постепенно привел нас к летнему вечеру. И у меня складывается вот такое ощущение, что летом время как-то немножечко ускоряется. Но вот я лично хотел бы, чтобы именно в эту пору года время, наоборот, двигалось чуть-чуть помедленнее. Понятно, что на скоротечность времени повлиять я никак не могу, а вот музыку отличную для хорошего настроения поставлю с большим удовольствием. В студии Андрей Юрченков. Всем лета!

0: 27 июня в честь Дня города Могилева компания А1 и Могилевский горисполком приглашают на масштабный опен-эйр с А1 в ритме города М. На площади Славы летний вайб будут создавать диджей Крайс, Свенки Тюнс и Леша Свик. А на площади Единства гостей ждут фотозона, квиз, подарки и концерт от участников проекта «Фактор Бай Дети». Вход на обе площадки свободный. Встречаемся 27 июня. Проведем день с А1 в ритме города М.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

Лето, отличная пора, все здорово, кроме отключения горячей воды. Понятно, что мера вынужденная, мера важная, но все же тазики уже наготовы у жителей Заднепровья. Кстати, сроки перенесли, и без горячей воды мы будем с 13 по 24 июля. Но для себя я эту проблему решил. Рядом с площадью Единства заработала водная арка. Понятно, что помыться там нельзя, а вот освежиться в жару, когда гуляешь по центру, это же милое дело. А еще на площади Славы установили бинокль, и в него можно увидеть все Заднепровье. Кстати, бинокль пока бесплатный, как и музыка у нас на радио Могилев. Артик и Асти, быть счастливыми дальше по курсу.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: 7 карат, выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Вот такие замечательные летние мотивы настраивают нас на вечер четверга, кстати, который продолжается. И сейчас именно тот момент, когда нужно сделать погромче, потому что в следующем часе мы разыграем два электронных билета. Что такое это электронный билет? Это когда никуда идти не надо, и они придут вам на электронную почту на следующий матч футбольного клуба «Днепр-Могилев». Играть они, кстати, будут против «Немана». Задание предельно простое, поэтому никуда не переключайтесь, внимательно слушайте эфир.
1: На радио «Могилев» новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билта. Александр Лукашенко рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси.
4: Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще они зарабатывали денег для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
3: Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности Беларуси. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Билта. Она отметила, что очевидной целью звучавших из Киева в адрес Минска угроз является втягивание Беларуси в конфликт, расширение географии боевых действий. С марта 2025 года действует договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. В случае необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер, предусмотренных договором, чтобы обеспечить безопасность союзника и безопасность союзного государства, заявила Мария Захарова. Заседание экономического совета СНГ с участием вице-премьеров стран Содружества пройдет завтра в Москве. Об этом сообщили Белта в пресс-службе исполкома СНГ. Главы делегации стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ. В узком формате члены экономсовета СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве, а также обсудят проведение переписи населения раунда 2030 года в государствах-участниках СНГ. В Беларуси внесены изменения в правила перехода через железнодорожные пути. За нарушение предусмотрен штраф. Как напомнили в Могилевском отделении Белорусской железной дороги, с 19 июня в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения. За переход пути на красный свет или в неположенном месте теперь грозит штраф до 2 базовых величин. Также правилами строго запрещено переходить дорогу в наушниках и с телефоном в руках. Под запрет попал и проезд по переходам на велосипедах и самокатах. Новый дом авиаторов на проспекте Шмидта украсит мурал с Могилевским аэропортом советских времен, передает телеграм-канал «Беларусь-4 Могилев». Над изображением работает автор космических муралов на площади космонавтов. И в завершение. Аномальная жара ожидается на Могилевщине с 28 июня. Так, в пятницу и субботу дневная температура составит от 24 до 29 градусов. Местами пройдут дожди, возможно, гроза. А в воскресенье температура повысится до 34 градусов, сообщила начальник отдела Могилевского облгидромета Елена Тюхай.
5: Такие же температуры сохранятся и в понедельник, и вторник. Это 29 и 30 июня. Не обойдется без дождей. 1 июля температура будет несколько ниже, однако будет также находиться в пределах 25-30 градусов. И ночные температуры будут довольно высокими. 18-23 градуса тепла.
3: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. За Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 20. Данные о погоде предоставила Могилев, облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

0: Бюрокайф.
1: Подслушано!
2: Сегодня в Подслушано очередная порция звездных новостей. Маленький Бер, 9-летний сын экс-солиста One Direction Лиама Пейна, единственный наследник. Почти 28 миллионов долларов теперь формально его, но доступ к основной сумме он получит лишь в 18 лет. Сейчас часть денег могут выдать на текущие нужды, а основное состояние заперто в трасте. Поскольку завещания у Лиама не было, управление имуществом поручили его бывшей возлюбленной Шерил Коул и музыкальному юристу Ричарду Брею. Но их полномочия смешные. Они могут только собрать активы и сохранить не больше. Актер Стивен Сигал уже полгода пытается продать двухэтажный дом в поселке Усово. Изначально просил 700 миллионов российских рублей. Теперь скинул до 650. А его представитель намекнул, что при торге можно сбросить еще 50. То есть финальная цена может быть 600 миллионов. За эти деньги покупатель получит участок 15 соток, дом 500 квадратов, в стиле американской классики 4 спальни, 7 санузлов, кинотеатр, винную комнату и отдельное помещение для чемоданов. Ну, видимо, чемоданов у Сигала много. Есть еще гостевой дом с баней и сауной, рядом охраняемые пляжи. Сигал объяснил продажу туманным «время пришло». Но потом сказал, что хочет улучшить жилищные условия. Напомню, у него 3 гражданства. Российский паспорт он получил в 2016-м, а с 2019-го постоянно живет в Подмосковье. Лиса из Blackpink сменила имя в 13 лет. Пранприя Монабан стала Лалисой. Имя означает «та, кого хвалят». На смену имени повлияла гадалка, к которой они с мамой пошли. Гадалка порекомендовала новое имя, и вскоре последовал звонок из агентства. Сейчас звезда дала большое интервью, но наотрез отказалась обсуждать романы. Причем пиарщики дважды предупредили журналиста, чтобы он даже не заикался на эту тему. Фанаты гадают, встречалась ли она с Фредериком Арно. Его не было, кстати, на день рождения в этом году. Сама Лиса призналась, что открыто рассказала о нехватке приватности. И фанаты стали уважать ее личное пространство. Хотя иногда внимание все равно перебор. Она обожает поклонников, но временами мечтает просто быть обычным человеком. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
3: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Наши хиты.

Ну что ж, друзья, а сейчас, как и обещал, у каждого из вас есть шанс выиграть билет на матч Днепр-Могилев против футбольного клуба «Неман», который состоится 28 июня в 18:00 на стадионе «Спартак». Кстати, Днепр – один из немногих клубов, становившихся чемпионом в 1998 году. Кроме того, в его копилке серебро 1992 года и бронза 2009 года.

0: для вас 2 электронных билета, а значит, никуда идти не надо их забирать. Вам их доставят в электронном виде. А если 2 билета, значит и 2 победителя. Итак, друзья, внимание, слушаем задание. На эмблеме клуба изображен альпака, лев или тигр. Присылайте ваши ответы по номеру 56 86 176 через код 44 на наш студийный Viber. Я очень жду ваши ответы.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Ну что, друзья, те, кто только подключился, еще раз всем привет. И хочу всем еще раз напомнить, что у нас проходит розыгрыш двух электронных билетов на матч Днепр-Могилев, футбольный клуб «Неман», который состоится 28 июня в 18:00 на стадионе «Спартак». Я бы вообще назвал клуб Днепр-Могилев командный «Феникс». Клуб переживал разные потери профессионального статуса и начинал свой путь заново со второй лиги в 2020 году. Но в 2025 году клуб занял второе место в первой лиге и с сезона 2026 снова вернулся в высшую лигу Беларуси. Это история настоящего бойца, который не сдается. Давайте вместе поддержим наш футбольный клуб. Ну а теперь к розыгрышу, друзья, и внимательно слушаем еще раз задание. Кто же изображен на эмблеме клуба? Альпака, лев или тигр? Присылайте ваши ответы на наш студийный вайбер 56 86 176 через код 44, и 7 и 27 по счету правильно ответивший заберет электронный билет на футбольный матч. Ну что, друзья, всем удачи!

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Ну вот и пришло время подвести итоги. Кто же заберет два электронных билета на матч Днепр-Могилев, футбольный клуб «Неман», который состоится 28 июня в 18:00 на стадионе «Спартак». А задание, кстати, было такое. Кто изображен на эмблеме клуба? Альпака, лев или тигр? И правильный ответ, та-да-да-да-дам, конечно же, лев. Клуб «Днепр-Могилев» неразрывно связан с Могилевом, и его эмблема, украшенная львом, это символ города. Сами болельщики с любовью называют нашу команду «Львы» или «Речные львы». И сегодня победителем становится номер 7, который ответил правильно, это Игорь. Последние цифры номера телефона 7899. И номер 27, правильно ответивший, это Юрий. Последние цифры телефона 5611. Мы искренне вас поздравляем. Ну что, друзья, пришло время прощаться. Любите друг друга, берегите себя. Вечер в вашем компании провел Андрей Юрченко. Всем пока-пока.
1: Новинка на радио «Могилев».

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Указом президента утверждено новое требование о пожарной безопасности для отдельных категорий зданий и помещений. Об этом сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Госпромнадзор МЧС наделяется полномочиями по надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих производство взрывчатых веществ и изделий, их содержащих. Указом также предусматривается возложение на МЧС функции по координации деятельности молодежной общественной организации спасателей пожарных. 13-й форум регионов Беларуси и России проходит в Минске, Минской области. Организаторы Совет Республики и Совет Федерации параллельно российские делегации посещают белорусские регионы. Могилевская область принимает гостей из Ленинградской, Архангельской областей и Приморского края. Представители Дальневосточного федерального округа ознакомились с передовыми технологиями на сельхозобъектах Могилевщины. В Дребенском районе гостей встретили хлебом с солью и белорусскими песнями на животноводческом комплексе в агрогородке Коровчина. Современное производство с полным замкнутым циклом и высокой автоматизацией открылись здесь чуть более года назад. Заместитель председателя правительства Приморского края Кирилл Хижинский отметил, что делегация впечатлена высокотехнологичным уровнем как этого комплекса, так и других предприятий Могилевской области.
2: Есть моменты, которые, наверное, тоже к нам применимы, но мы понимаем, что погодные условия у нас чуть-чуть разнятся, поэтому, я думаю, мы с теми нашими сельхозтоваропроизводителями, кто занимается непосредственно как и молочным животноводством, так и сегодня у нас есть и направление птиц развивается, поэтому будем разговаривать, будем делиться.
1: От 70 до 100 человек обращаются ежедневно в службу «Одно окно» Могилевского райисполкома. Прием посетителей осуществляют 4 специалиста. Установлена система электронного управления очередью. Самыми актуальными у граждан на сегодня являются вопросы о узаконивании незаконных построек и установке электроотопления в домах. Для удобства заявителей созданы благоприятные условия, в том числе и детская зона. С каждым годом растет количество процедур, а вместе с ними и количество обратившихся в службу «Одно окно», отметила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского райисполкома. Олеся Кранкевич.
3: Наша работа нацелена на то, чтобы гражданин, придя в одно место, подав пакет документов, больше никуда не ходил, ничего не искал, вернулся к нам через установленный срок и забрал необходимые ему документы. То есть вся работа сделается здесь у нас на месте, и она нацелена на то, чтобы гражданам было удобно и максимально короткое время они затрачивали на подачу процедуры.
1: И в завершение Бобруйск принимает 18-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Фестивальные мероприятия начались сегодня и продлятся 3 дня. Их продолжением в понедельник, 29 июня, станет День города. Завтра в 17 часов с площади Победы стартует праздничное шествие участников фестиваля, официальных делегаций, гостей Бобруйска. После на главной сцене хоккейного клуба «Бобруйск» состоится международное открытие фестиваля. На внешней площадке будет проходить концерт, а после него молодежная дискотека. В субботней программе открытие стелла на аллее городов-побратимов, фестиваль еды, открытие ресурсного центра молодежных инициатив «Вершина», концерты на протяжении дня и до 5 утра, дискотека «Сияем до рассвета». Торжественное закрытие фестиваля состоится 28 июня. Программа дня также будет насыщенной, а в понедельник Бобруйск будет отмечать День города. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 22.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 21, плюс 26. В субботу местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 24, плюс 29. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 29, плюс 34. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает Билта. Я им прямо сказала: ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая, заявил белорусский лидер. Кстати, мы получили ответ: президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, подчеркнул Александр Лукашенко. Россия готова предпринять весь комплекс мер для обеспечения безопасности Беларуси. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Белта. Мария Захарова отметила, что очевидной целью звучащих из Киева в адрес Минска угроз является втягивание Беларуси в конфликт, расширение географии боевых действий. С марта 2025 года действует договор между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. В случае необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер, предусмотренный договором, чтобы обеспечить безопасность союзника и безопасность союзного государства, заявила Мария Захарова. К марафону памяти «Живые истории мужества» на радио Могилев присоединяется все больше участников. Это историки, депутаты, артисты, общественные деятели, работники предприятий, организаций, представители силовых структур. В 188-й гвардейской инженерной бригаде под Могилевом бережно хранят историю, которая началась в 1942 году в разгар Великой Отечественной войны в Ленинградской области. В то время была сформирована 39-я инженерно-саперная бригада специального назначения. Первое боевое крещение часть получила при прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. 1 апреля 1943 года бригада получила наименование «Гвардейская». И также за мужество и отвагу военнослужащие получили медали за оборону Ленинграда, рассказала начальник клуба 188-й гвардейской инженерной бригады гвардии младший сержант Нина Петровская.
1: В январе 44 года за отличие в боях, проявленная при этом доблесть, мужество и отвагу личным составом при освобождении Новгорода, бригаде было присвоено почетное наименование «Новгородская». Бригада участвовала в освобождении Орши, Борисова и Минска. Родина достойно оценила заслуги воинов-саперов нашей бригады. Воинская часть имеет 2 почетных наименования, на ее боевом знамени 3 ордена. Практически 7 тысяч воинов бригады были награждены орденами и медалями. Двое из них были удостоены звания Героя Советского Союза, а трое стали полными кавалерами Ордена Славы.
0: И в завершение, Могилев продолжает праздновать День города. Так, завтра в 11:45 на площадке Могилевского технологического колледжа пройдет народная зарядка. В выставочном зале откроется выставка российских художников, участников пленэра «Могилев на холстах российских художников». С 18 часов у Святого озера начнется концерт и дискотека. В 21:30 на реке Дубровенко откроют музыкальный фонтан. В субботу возле Могилевского горосполкома откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевым, Челябинском и Екатеринбургом. На улице Ленинской откроют Ярославский дворик. В Комсомольском сквере пройдет фестиваль мороженого. В парке Подниколье в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев. А в 23:15 всех приглашают на ночь большого кино. На площади Единства пройдут разнообразные концертные программы. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. Завершит этот праздничный день фейерверк на набережной Днепра. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26. Сейчас в Могилеве +18.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

гостем Москва приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все заботы.

все гаджеты, приглушить свет и погрузиться в мир музыки. Медленные композиции способны творить чудеса. Они словно растворяют напряжение дня, позволяя расслабиться душой и телом. За час до полуночи на радио Могилев мы это и делаем. Слушаем специальную музыку, которая помогает настроиться на волну покоя и гармонии. Присоединяйтесь, будем вместе релаксировать.

о важности тишины и покоя перед сном. Многие из вас наверняка замечали, как сложно уснуть после напряженного рабочего дня. Но вот интересный факт. Всего лишь полчаса спокойствия могут кардинально изменить наше состояние. Попробуйте за час до полуночи провести в тишине, просто слушая мягкую музыку. Поверьте, ваша нервная система скажет вам

помните, как приятно было в детстве засыпать под колыбельную? Оказывается, взрослые тоже нуждаются в подобном уходе за собой. Медленная музыка действует как естественный антидепрессант, снижая уровень стресса и улучшая качество сна. Я предлагаю вам окунуться в атмосферу детства, слушая сегодняшнюю подборку мелодий. Пусть каждая нота станет вашим личным оберегом против бессонницы.

невероятное, притягательное в ночном небе. Когда смотришь вверх, кажется, что все проблемы становятся такими маленькими. Можно совместить приятное с полезным. Посмотрите на звезды, не выключая радио Могилев. Это идеальное сочетание для глубокого расслабления и восстановления сил.

Часто ли вы даете себе возможность просто подумать? Современный ритм жизни заставляет нас постоянно куда-то бежать, что порой забываем остановиться и прислушаться к себе. Этот час был предназначен именно для этого. Позвольте мыслям течь свободно. Именно сейчас это просто необходимо. С вами была Олеся Маскина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 26 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

26 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

26 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.